Хоть те уж сейчас клягал! Смерть ма на языку! Скорому подайте таку апатыку!